0: located at Menard.
1: 10-4.
2: 7609-1042.
0: 10-4.
3: 7630-M41.
0: 10-4.
4: 7661, unable to locate a target. We're going to check Aldi.
1: 10-4.
3: 7656-1041.
0: 10-4.
5: 7631-1042.
0: Copy.
6: 7-6-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: Team 1.
2: Team 1.
0: Could you dispatch an ambulance to our location to gate 10 for a cardiac issue?
2: Sorry, gate 10 at the fair?
0: No, this is at Camp Randall, gate 10.
5: We're going to just be on scene right away.
0: Yeah, and I'll switch over to MedTech Green to talk to the med unit when they get going.